В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального банка. Проведено 16-е заседание Азербайджано-Белорусской межправительственной комиссии. Председатель Сикхской федерации Канады. Международная солидарность, которую мы наблюдаем в Баку, имеет огромное значение. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Центрального банка. Председатель Центрального банка Талик Кязымов проинформировал главу государства об условиях, созданных в здании. Президент Ильхам Алиев посмотрел выставку, где с использованием современных методов презентации были продемонстрированы концептуальный подход, особенности дизайна, национальных денежных знаков и линия технологического развития. Здание состоит из 35 этажей, общая рабочая площадь рассчитана на 1300 человек. Здесь имеются конференц-залы и пресс-залы, различные учебные помещения и комнаты для проведения встреч и совещаний. В здании также установлены современные технологические информационные системы, отвечающие высоким стандартам качества, безопасности и устойчивого развития. Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской республики Самиром Шарифовым, находящаяся с официальным визитом в Республике Беларусь для участия в 16-м заседании Азербайджано-Белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, посетила площадь Победы в Минске. В рамках визита в Беларусь Самир Шарифов ознакомился с действующим в Минске торговым домом Азербайджана и первым региональным торговым центром, где демонстрируется продукция местных производителей Беларуси. Затем в Минске состоялось 16-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской республикой и Республикой Беларусь. Сопредседателями заседания выступили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич. Находящаяся с рабочим визитом в Сербии председатель Мили Меджлиса Сахиба Агафарова посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан в Белграде. Сахиба Агафарова возложила цветы к памятнику и почтила память общенационального лидера. Затем парламентская делегация во главе с председателем Мили Меджлиса также посетила расположенный в парке памятник выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу.

Председатель Мили Меджлиса Сагиба Гафарова в рамках своего рабочего визита в Сербию встретилась с председателем народной скупщины этой страны Анной Брнабич. На встрече Анна Брнабич заявила, что Азербайджан является для Сербии другом и союзником, а отношения между двумя странами развиваются день ото дня. Глава сербского парламента выразила благодарность председателю Мили Меджлиса за участие в глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза. Она отметила важность существующих между нашими странами отношений в экономической сфере, в том числе сотрудничество в энергетическом секторе, и выразила признательность за поддержку Азербайджана в вопросе энергетической безопасности. Международная конференция на тему июнь 1984 года «События в Амритсаре. Транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида» сегодня начала работу в столице Азербайджана. В конференции также участвуют авторитетные представители сикхской общины из Канады, Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австралии и США. На мероприятии будут обсуждаться вопросы постоянного сохранения в повестке дня международных организаций темы политики транснациональных репрессий и системных преследований, осуществляемых правительством Индии в отношении этнических и религиозных меньшинств, в частности представителей сикхской и далитской диаспор и членов их семей. У сикхского народа очень глубокие исторические связи с Азербайджаном. За последние 5-6 месяцев я неоднократно бывал в Баку и со всей ответственностью могу сказать, что здесь нас всегда встречали с добрыми намерениями. Здесь нам создали широкие возможности для диалога. Об этом председатель Сикхской Федерации Канады Буал Мониндер Сингх сказал на проходящей в Баку международной конференции, посвященной амритсарским событиям. Он отметил, что для народа, находящегося в поисках свободы, проявленное к нему уважение и достойное отношение имеют очень большое значение. Согласно Конвенции ООН 1948 года, главным условием для признания деяния геноцидом является его совершение с намерением умышленно полностью или частично уничтожить определенную группу. Сикхи также являются особой этнической и религиозной группой, защищаемой международным правом в рамках этой конвенции. Об этом исполнительный директор Сикхской Федерации Великобритании Давиндерджит Сингх Ситху сказал на проходящей в Баку международной конференции, посвященной амритсарским событиям. Поскольку Индия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, данный вопрос можно поднять в национальных судах государств, ратифицировавших Конвенцию о геноциде, добавил он.

0: Бакинская энергетическая неделя, укрепление геополитического влияния и развитие энергетической дипломатии Азербайджана. Сегодня Азербайджан представляет собой не только страну, экспортирующую энергоресурсы, но и стратегического партнера, который вносит значительный вклад в обеспечение энергетической и транспортной безопасности региона. Эта реальность была отражена в месседжах, озвученных на Бакинской энергетической неделе. Высказанные на мероприятии мнения продемонстрировали, что интерес международного сообщества к растущей роли Азербайджана в энергетической и геополитической сферах продолжает расти. Письмо президента США Дональда Трампа президенту Ильхаму Алиеву, заявление представителей Вашингтона и развивающийся стратегический диалог между Баку и США лишь подтверждают это. Одним из ключевых факторов, способствующих геополитическому возвышению Азербайджана, является его энергетическая дипломатия. Баку не только экспортирует энергоресурсы, но и активно создает платформы для регионального сотрудничества в этой области. Такие энергетические инфраструктуры, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, наглядно демонстрируют превращение Азербайджана в ключевого игрока на энергетической карте Евразии. Не случайно в своем выступлении на церемонии открытия форума президент Ильхам Алиев с особым вниманием отметил, что азербайджанский газ уже поставляется в 16 стран. Этот высокий показатель является ярким свидетельством международного авторитета и дипломатических возможностей нашей страны. Еще больше возросла роль Азербайджана в условиях, когда вопросы энергетической безопасности стали приоритетными для Европы. Энергетическая стратегия Азербайджана выделяется своей многогранностью. С одной стороны, Баку активно наращивает экспорт нефти и газа, а с другой инвестирует в проекты по производству зеленой энергии. Это говорит о том, что Азербайджан активно готовится к энергетическому рынку будущего. Вот что об этом сказал депутат Заур Шукюров. Сегодня Азербайджан экспортирует 16 стран не только нефть, но и природный газ. Из географической точки зрения Азербайджан является лидером. В этом направлении продолжается применение необходимых мер. Следует отметить, что наша страна играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы. Азербайджан экспортирует газ в 10 стран ЕС. Европейские лидеры и высокопоставленные лица ЕС считают Азербайджан своим надежным партнером. Сегодня Азербайджан играет ключевую роль в энергетической и транспортной безопасности Европы. Баку стал одним из главных центров не только Среднего коридора, который соединяет Восток и Запад, но также и европейской энергетической безопасности. Именно поэтому Бакинская энергетическая неделя выходит за рамки простого энергетического мероприятия. Эта платформа превратилась в стратегический центр, где обсуждаются глобальные энергетические рынки, геополитические вопросы и новые экономические маршруты.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Рослогистическая сила Азербайджана – новый этап проекта «Баку-Тбилиси-Карс». В грузинском железнодорожном и логистическом комплексе Ахалкалаки состоялась торжественная церемония открытия обновленной железнодорожной линии «Баку-Тбилиси-Карс». В церемонии приняли участие высокопоставленные представители Азербайджана, Грузии и Турции, а также руководители железнодорожных и портовых администраций. Стоит отметить, что маршрут Баку-Тбилиси-Карс представляет собой стратегический транспортный проект, реализуемый совместно Азербайджаном, Грузией и Турцией. В последние годы на грузинской части пути была проведена масштабная модернизация. Благодаря проделанной работе грузоподъемность маршрута увеличилась с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн в год. Председатель закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Рофшан Рустамов так прокомментировал это событие.
1: В течение прошедших 4 лет было проложено 61 километр железной дороги, 41 километр автомобильной дороги и 340 километров фибероптического кабеля. Кроме того, проделаны работы в 13 станциях, 8 тяговых подстанциях и приблизительно 250 зданиях. Благодаря принятым мерам пропускная способность ВТК увеличилась с 1 миллиона до 5 миллионов тонн груза. Последние годы Азербайджан активно реализует транспортные и логистические проекты, что способствует превращению нашей страны в международный транзитный центр. С этой точки зрения одним из важнейших событий для региона стал повторный запуск после модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. По мнению специалистов, полное возобновление работы линии значительно расширит возможности среднего коридора, что приведет к увеличению объемов грузоперевозок из Китая и Центральной Азии в Европу. Это, в свою очередь, еще больше укрепит транзитный потенциал региона. После завершения модернизации железная дорога Баку-Тбилиси-Карс снова начала функционировать на полную мощность. И это не только важное транспортное событие, но и значимый стратегический шаг, который усиливает геополитическое влияние Азербайджана. В условиях, когда глобальные логистические маршруты претерпевают изменения и растет спрос на альтернативные торговые пути между Европой и Азией, эксплуатация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс станет значительным вкладом в укрепление позиции Азербайджана в Средиземноморском коридоре.

культуре. Линия Баку-Тбилиси-Кар значительно усилила роль Азербайджана как важнейшего транзитного коридора между Востоком и Западом. Последние годы интерес к этому маршруту в рамках торговли между Китаем и Европой стремительно растет, и Баку не только становится ключевым экспортером энергоносителей, но и превращается в стратегический логистический центр. Увеличение пропускной способности железной дороги позволит перевозить грузы быстрее и в больших объемах, что в свою очередь приведет к росту транзитных доходов Азербайджана. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

0: Сегодня в передаче. Премьер-министр Али Асадов встретился с участниками заседания Совета центральных банков стран-членов Организации тюркских государств. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова провела ряд встреч в рамках глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза. В Баку начал работу 4-й национальный форум по кибербезопасности. А теперь подробнее. Премьер-министр Али Асадов встретился с участниками заседания Совета центральных банков стран-членов Организации тюркских государств, проходящего в Баку. На встрече была выражена уверенность в том, что мероприятие внесет вклад в укрепление сотрудничества между финансовыми секторами стран-членов Организации тюркских государств, а также в повышении роли центральных банков в этом процессе. Говорилось о последовательных реформах, осуществляемых в Азербайджане с целью модернизации финансово-банковского сектора, достигнутых результатах в области повышения качества финансовых услуг, прозрачности и укрепления стабильности банковской системы. На встрече также обсуждались перспективы развития сотрудничества в финансово-банковской сфере в рамках Организации тюркских государств. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова провела ряд встреч в рамках проводимого в столице Сербии городе Белград глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза. На встречах отмечалось значение глобальной конференции для расширения сотрудничества между женщинами-парламентариями. В ходе бесед подчеркивалась важность многосторонних платформ, а также рассмотренные вопросы двустороннего сотрудничества в рамках международных парламентских организаций и между законодательными органами.
1: Beynəlxalq Radio. Миллионларын әм сөхбәти.
0: В Баку начал работу 4-й национальный форум по кибербезопасности, организованный Ассоциацией Организации кибербезопасности Азербайджана при генеральном партнерстве Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. Основной целью форума является вынесение вклада в развитие национальной экосистемы кибербезопасности в Азербайджане, укрепление государственно-частного партнерства, а также поощрение обмена международным опытом и инновационными подходами. Ожидается, что форум внесет важный вклад в расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности в стране, укрепление обмена знаниями и опытом, а также формирование новых инициатив по цифровой безопасности. 2-3 июня в Баку между делегациями Азербайджанской Республики и Европейского Союза состоялись переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения и документу «Приоритеты партнерства», охватывающему 2026-2030 годы. По итогам дискуссии, прошедшей в конструктивной атмосфере, был предварительно согласован проект документа. По итогам встречи стороны пришли к соглашению об интенсивном продолжении переговоров по проекту нового двустороннего соглашения как в онлайн, так и в формате очных встреч.
2: Город Ханкенди, расположенный у подножия Малого Кавказа, переживает новый расцвет. Проводимые в городе масштабные строительно-восстановительные работы не только преображают облик Ханкенди, но и обуславливают развитие туризма. Реализация современных инфраструктурных проектов, реконструкция дорог и благоустройство общественных пространств делают этот город местом притяжения для туристов. Открытие новых гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания в Ханкенди обеспечивает комфорт посетителей. В то же время горный ландшафт вокруг города, чистый воздух и богатая природа создают широкие возможности для развития экотуризма. Благоприятное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура делают поездки в Ханкенди более удобными. Все эти факторы способствуют превращению Ханкенди в один из перспективных туристических центров региона. Можно с гордостью сказать, что сегодня Ханкенди один из самых посещаемых туристами городов нашей страны. Знакомство с городом дарит посетителям этой прекрасной земли яркие и незабываемые впечатления.

Министра по вопросам газа Венесуэлы Синди Рондон отмечалась роль встреч, проходящих в рамках международных форумов, а также сотрудничества в формате ОПЕК+, в развитии энергетических связей между двумя странами. А на встрече с заместителем министра нефти Ирана, исполнительным директором Иранской национальной газовой компании Саидом Таваколи, состоялись обсуждения азербайджано-иранского энергетического сотрудничества в нефтегазовой сфере, области электроэнергетики. Были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов, а также развития энергетических связей в формате D8. В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2026 год, подписанным между Министерствами обороны Азербайджана и Кыргызстана, военная делегация этой страны посетила Азербайджан. Начальник Главного управления внутренней безопасности и расследования Министерства обороны генерал-майор Азер Ибрагимов провел встречу с гостями из Кыргызстана. Членам делегации была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности Главного управления, а также проведен брифинг по вопросам внутренней безопасности. Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области военной безопасности, подчеркнув важность обмена взаимным опытом. В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов двух стран. В ходе встречи был проведен обмен мнениями по вопросам организации юридической службы, военного законодательства, а также касательно опыта, обретенного в сфере служебной деятельности военных юристов. Стороны обсудили вопросы приведения военного законодательства обеих стран в соответствии с нормами и принципами международного права, а также ряд других вопросов.

0: Merzeydi, Ali Başkomandan İlham Elbi.
1: На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Белоруссией развиваются на основе взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства. Наряду с политическим диалогом между двумя странами наблюдается активное расширение сотрудничества в различных областях, включая торговлю, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и гуманитарные связи. Регулярные взаимные визиты и реализация совместных производственных проектов и значительный рост товарооборота в последние годы свидетельствуют о динамике характере отношений между Баку и Минском. Одним из ключевых элементов этого сотрудничества является межправительственная Азербайджано-Белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Так, в Минске состоялось 16-е заседание межправительственной Азербайджано-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание возглавили премьер-министры обеих стран Самир Шарифов от Азербайджана и Наталья Петкевич от Беларуси. В ходе встречи состоялся содержательный обмен мнениями о текущем состоянии экономических отношений между Азербайджаном и Белоруссией и о перспективах их дальнейшего развития. Стороны отметили, что дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере промышленной кооперации, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также расширение транспортно-транзитных возможностей и реализации инвестиционных проектов являются приоритетными задачами. Премьер-министр Самир Шарифов, говоря о товарообороте между Азербайджаном и Белоруссией за первые 4 месяца текущего года, отметил положительную динамику в развитии взаимных торговых отношений. Эти показатели подчеркивают значительный потенциал для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.
2: 2026 года
1: Согласно статистике, за 4 месяца 2026 года товарооборот между нашими странами продолжает свое динамичное развитие. В области транспортной логистики достигнуты положительные результаты в использовании транзитного потенциала Азербайджанской республики. Так, имеется рост на более чем 60%. В целом, 16-е заседание комиссии стало важной вехой на пути к дальнейшему укреплению экономического партнерства между Азербайджаном и Белоруссией. Стороны обсудили возможности для увеличения взаимных инвестиций и определили новые направления для сотрудничества. Участники встречи выразили уверенность, что достигнутые результаты послужат основой для дальнейшего развития отношений между двумя государствами и выведут их экономические связи на новый уровень.
3: Бейнал-Халк Радио. Миллион.

организовали культурную программу и поездку в Баку, Шушу, Ханкенде, Хочалы и Агдам. Праздничный концерт по случаю Дня национального спасения. Концерт, посвященный 33-й годовщине возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по настоянию народа, пройдет и перед часовой башней. Жителям и гостям столицы будет представлена красочная музыкальная программа с участием известных певцов и творческих коллективов. Праздничный концерт завершится фейерверком. В здании Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры «Тюрксой» в Анкаре состоялся международный симпозиум на тему «Новые горизонты интеграции тюркского мира. Стратегическое видение в направлении совместного будущего», приуроченное к 35-й годовщине обретения и восстановления независимости тюркских государств. Участники обсуждения подчеркнули значимость консолидации усилий тюркских государств, формирования общего видения во имя достойного будущего тюркского мира, активного вклада в историю человечества. Своим мнением о будущем тюркского мира также поделились советник посольства Азербайджана в Анкаре Физули Меджидли и эксперт в области международных отношений и международного права, профессор университета Сючи Имама, город Кахраман-Мараш, Тогрул Исмаил. Возвращение в Западный Азербайджан является неотъемлемой частью нашей национальной идеи, которая служит сохранению целостности нашей страны, утверждению наших суверенных прав и восстановлению исторической справедливости, а также защите нашей национальной идентичности и культурной самобытности. На состоявшейся при совместной организации Бакинского государственного университета и общины Западного Азербайджана первой международной научной конференции «Возвращение в Западный Азербайджан. Новый этап национальной идеи» особое внимание было уделено праву на возвращение в Западный Азербайджан. На конференции были обсуждены исторические, правовые, политические, культурные и социально-философские аспекты возвращения в Западный Азербайджан, а также его значение для регионального мира и безопасности. На конференции было отмечено, что возвращение западных азербайджанцев на свою историческую родину является основополагающим правом каждого человека, которое закреплено в нормах и принципах международного права. Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о статусе беженцев и другие международные документы признают право людей на возвращение в родные края. В этой связи Армения обязана выполнить свои обязательства и обеспечить безопасное, достойное и мирное возвращение азербайджанцев, которые были депортированы с нынешних ее территорий. После завершения конференции председатель общины Азиз Алекперли в заявлении журналистам сказал, что несмотря на неоднократное обращение общины Западного Азербайджана к Армении с просьбой о переговорах, положительный ответ до сих пор не получен. Идея возвращения в Западный Азербайджан сегодня является стратегической целью азербайджанского государства и народа. После 44-дневной Отечественной войны возвращение на исторические земли стало для нас национальной идеей. Председатель общины отметил, что на сегодняшний день община Западного Азербайджана направила в общей сложности 120 писем различным международным организациям и их главам. Из них 11 документов были распространены по всему миру как официальные документы Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН. В ходе мероприятия были организованы панельные дискуссии на темы «Возвращение новой мирной архитектуры региона», «Возвращение в контексте международного права и новых реалий» и «Историческая память и национальная идентичность». Возвращение жителей Западного Азербайджана на свою историческую родину не только восстанавливает историческую справедливость, но и является важным шагом к установлению прочного мира, взаимного доверия и защите прав человека в регионе. Организованы флешмобы, подготовленные Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке специальных представительств президента Азербайджанской республики на освобожденных от оккупации территориях. Во флешмобе приняли участие жители, вернувшиеся в Карабах и Восточный Зангезур. Основная идея видеопроекта, демонстрирующего внутреннюю радость и душевный подъем людей, воссоединившихся с родным краем, заключается в том, чтобы, не нуждаясь в словах, лишь по выражению лиц передать те чистые и прекрасные чувства, которые принесло с собой великое возвращение. В
кадрах воедино сливаются душевный покой, обретенный спустя долгие годы пожилыми женщинами и аксакалами, вера молодежи в будущее и беззаботный смех детей на родном.

0: родной земле.
1: Одним из уголков Карабаха, обладающих богатым потенциалом для развития туризма, является село Сугоушан Ахдаринского района. Село расположено у подножья Мурохдахского хребта на берегу реки Тертельчая. Водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1976 году, придало особую красоту природе Сугоушана. Во все времена года Сугоушан очаровывает красотой своих пейзажей. После освобождения от оккупации в Сугоушане были проведены масштабные работы по благоустройству и восстановлению, а вокруг водоема был разбит новый парк отдыха. Сегодня парк стал излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Прогулочные дорожки вдоль берега, скамейки, беседки, развлекательные игровые площадки для детей и спортивные сооружения создают разнообразные возможности для отдыха. В парке также созданы туристами информационный центр, кафе, эстакада и автостоянка. Свежесть горного воздуха, безмятежное спокойствие водной глади и уникальное по красоте панорама дарят незабываемые впечатления каждому, кто сюда приезжает. Новые автомагистрали, проложенные из Тертера и Нафталана, обеспечивают туристам комфортное путешествие в Сугоушан.